0: слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігаль, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
2: Доброе утро.
1: Знаете, я вот хотел поговорить о том, что довольно поразительная история в Украине, насколько все, что происходит в тылу, затмило то, что происходит на фронте. Там даже если посмотреть на вот последние новости с фронта, да, про историю, где 3-му армейскому корпусу сдалось 250 российских военных, включая старших офицеров, если посмотреть на то, что украинские удары вывели из строя более чем 51% нефтепереработки российской, там экспорт российского зерна упал на 74%, ну и там еще есть много статистики, включая ту, которую предоставлял Роберт Мадяр Бровди, командующий сил беспилотных систем, там, как он говорит, ёбликов количество увеличилось в 2,6 раза, чем вот были за предыдущий период. Как вы понимаете, а почему все обсуждают тыл и почти не обращают внимания на фронт, если говорить, ну, о таком среднестатистическом украинском гражданине?
3: Ну, видите, все зависит от того, в какой бульбашке вы находитесь. То есть, например, у меня никто не обсуждает, в моей бульбашке, например, я находится. Вот. А то, что вы говорите вот про среднестатистического, то есть про широкую, просто там обычно это что? Это Facebook, вот, это Threads, там, да, TikTok, или что, ну, в TikTok и русские сидят. Ну, так это русские раскручивают. Не придумывают, раскручивают. Хороший псон ведь как работает? Вы берете реальные кейсы и просто раздуваете их, раскручиваете их. Да? Допустим, вот там через Тысу приплыло 10 дураков, да, вы раскручиваете уже 1000. Вот. У вас там дезертировало, вы будто там целая дивизия разбежалась. Да? То есть вы раскручиваете максимально, и суть же тут в чем? Что когда вы берете реальные кейсы, то всегда можно отталкиваться, ну, смотрите, это же реальность, как бы, это же правда. Вот. Просто вы это раздуваете. Поэтому все зависит от того, где, в какой вы бульбашке находитесь, это вопрос, опять же, вы будете к государству. Видите, как интересно, мы всегда про что с вами не поговорим, какой вопрос вы не спросите меня. Я всегда говорю, что все, обратите внимание, если развертывать этот клубок, он всегда возвращается к государству. Государственная политика коммуникации, то, как она ведет себя с медиа там, всякими и так далее. Не знаю, какие-то вещи в 2020 году были сделаны, потом не делаются. Я не знаю, почему не делаются. Там, не знаю, какой-нибудь Рыбаря запретили читать, например. Ну, закрыли, то есть заблокировали бы телеграм-канал. Ну, ж можно, да, заблокировали. А понятно, что профессионалы, которые следят профильными ресурсами, они все равно читают Рыбаря, не проблема. Но широкому обычному украинцу, который не будет сидеть там, искать все способы, там просто надо вот тыкнуть, вот, он не читает. Вот, то есть он отрезан от 98%, 99%. Почему с другими не делается? Вот, не только Телеграм, вообще какие-то отрезается, закрывается. Помните, в свое время запретили ВКонтакте? Вот, заблокировали. Говорили, все, не, люди не дураки, люди сейчас это обойдут, поставьте VPN, будут сидеть. И все миленькие, перебрались в Facebook. Вот. Я помню, украинские эти какие-то каналы там поумирали ВКонтакте. Вот. Ну, сработало. Ну, люди, понимаете, человек между тем, чтобы вставить VPN, это все тормозит, и все это лишние клики, человек ленивое существо. Как вам создать неврозную обстановку? Противоречие. То есть вы берете противоречия, вот, и раздуваете их максимально. Вот эти русские этим занимаются. Они занимаются тем, что они максимально противоречия вот, на всех уровнях. Вы не можете это переспорить. Вы не можете прийти к этим, когда создаются какие-нибудь дженды, нарративы. Вы не можете этот нарратив переспорить. Вы можете создать новый нарратив, который, дай бог, ну, то есть, хорошо его раскрутить, чтобы он был сильнее, чем старый нарратив, который враг. Но если вы начинаете с нарративом врага, и вы пытаться опровергнуть, то есть, вступать в диалог, вы проиграете, вы проигрышные позиции. Потому что то, что вы говорите, это только вот ваши слова. А нарратив живет в людях. Вот. Я просто такое часто видел, когда враг что-то вбрасывает, начинается коммуникация, опровергнуть, сказать, что у него это не так. Но не работает. Вы должны создать другие новые нарративы. А чтобы вражеские нарративы не раскручивались, они для этого нужно отсекать, обрубать. Ни в коем случае никогда не думать, а, ну, все равно прочитают, люди не дураки и так далее. Люди ленивые существа. Если бы где-то вам сказали, сюда не заходить, они не будут заходить. Вот. Вот так оно работает. Вот так вот.
1: Тут, знаете, интересно, что с одной стороны мы можем говорить про вражеские нарративы, с другой стороны, вот есть как минимум два заявления таких ярких народных депутатов, то есть депутатов Верховной Рады. Я тут двух процитирую, значит, есть такие, начну с Данила Гетманцева, это депутат от «Слуги народа», то есть от правящей партии, который, значит, написал о том, что в конце концов начала появляться более-менее адекватная социология, где большинство людей поддерживают переговоры и мир на трудных условиях, но обеспечивающих прекращение войны навсегда, по крайней мере, прекратив новое мировое перераспределение на нашей территории и риски для жизни наших людей. Ну, в общем, обратите внимание, пишет он, что сегодня самый высокий в истории процент людей, которые отказываются участвовать в исследованиях, по моей гипотезе, это именно те люди, которые не хотят давать некомплементарные общему медийному тренду ответа. Ну, то есть, в смысле, он убежден, что люди мира должны объединиться, показать свою позицию. Есть другой народный депутат, его зовут Алексей Гончаренко, он от оппозиционной партии «Европейская солидарность», он, в принципе, такой интересный свой политическую карьеру строит, да, он сначала построил определенный фолловинг на том, что он говорил, что нужно, значит, ТЦК расформировать и вообще, в принципе, мобилизацию ограничить. Он написал о том, что, значит, мы приближаемся к огромной проблеме, у власти отсутствует понимание реальности, реальность неприятная, ее не хочется признавать, она такова, мы проигрываем войну, мы теряем огромное количество людей, у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны. Ну и дальше он пишет о том, что нужно с Россией договариваться везде, где только возможно. Давайте договориться обо всем в мире, договоримся о прекращении ударов по портам, о прекращении ударов по предприятиям, о прекращении ударов по школам, обо всем. Нам нужно начать договариваться, вот так пишет депутат Гончаренко. Понимаешь, что в Украине демократия. Понятно, что волна критики была в отношении этих двух депутатов. Оба из них написали, ну как же так, у нас же демократическая страна, мы должны, значит, дискуссия, все вот это. Я так понимаю, что в Израиле, ну, не то, что понимаю, знаю, что там тоже демократия. Вот у вас такие голоса, очевидно, тоже есть, которые, ну, в общем, противоречат здравому смыслу. Как у вас с этим справляются?
3: В Израиле менее демократичен, чем Украина. Вот. Вообще демократия с войной не сочетается. Если у вас больше демократии, значит, что это хорошо автоматически. В мирное время это хорошо, но на войне это плохо. На войне вам не нужна демократия. Поэтому демократии на войне сворачиваются. Вот. В Британии какая демократия была? Там проголосовали в 1945 году, выборы были. Вот. До этого полностью была диктатура, вот, те, кто были у власти. Вот, поэтому, ну просто, да, это не значит, что это хорошо. Опять же, потому что война – это дело государства, а не о народе. Что такое демократия? Это народ. Воюет не народ, народ не хочет воевать. Никакой нигде, не только в Украине, никто не хочет воевать. Представьте, вот у вас есть народ где-то, приходите и говорите, вот сейчас будет война, ваши дети умрут, этих растерзают, этих поубивают, этих сожгут, тут минус город, тут голодуха, тут вот это, а еще цены вырастут и так далее. Офигенная тема, подписываемся. Кто вот подпишется по такому здравому уме? Где? Никогда, нигде. Даже вот сегодня понимаете, это весь раскручено, что там, не знаю, эти страшилка, злобные нацисты на кого-то напали. Нацисты на кого не нападали, но как они считали? Они считали, что они устанавливают историческую справедливость у себя в границах и так далее. А на них напали Британия и, это, как его, и Франция. 3 сентября объявили войну. Вот. Кровожадные империалисты-капиталисты, между прочим. На социалистов, на социалистическое государство напали. Есть фотографии, и вообще, ну, это как бы, ну, можно просто нагуглить, посмотреть. Это факт. Вот, на проходных, на фабриках, немецких фабриках было написано «Спасибо Гитлеру-освободителю, который освободил нас от капитализма». Вот. Потому что пришли к власти социалисты. Вот, национальные социалисты. Рабочая партия, на минуточку. И когда раскручивался Геббельс, эта вся тема, что вот эти все плутократы, империалисты вот, на нас напали. Когда в 44, когда в 43-м, когда он там Сталину войну объявлял этот Геббельс, в 43-м, да? Вот. Короче, в 43-м, когда Геббельс объявлял тотальную войну, он говорит, ни на минуту не нужно забывать, кто эту войну начал и развязал. Великобритания и Франция. Когда Францию они расчленили, сделали вишистское правительство, а другую часть оккупировали, это было принуждение к миру агрессора, который на них напал, злобного. Не просто напал, еще в 19 веке постоянно нападал и воевал и так далее. Вот. Ну, то есть, да, ну, самим немцам не говорили, а знаете, вот вы нацисты, в будущем скажете, что вы злодеи, и поэтому мы такие злодеи, за всех нападаем везде. Нет, никто не хочет воевать никогда, нигде. Вот. И поэтому, ну, все рассматривают себя жертвами, что на них напали, что они такие несчастные. Вот. Видели там, короче, в России в школах делали опрос среди детей, они говорят там, вот, подростки говорят, вот, мы тут защищались, вот, напали, злобный киевский режим, вот, хунта от этого вся киевская напала на Курск, тут мы, наши воины погибли, то-то-то-то. Никто не говорит, нет, мы злобная Россия, так вот, где-то напали, и тут Украина, защищаясь, провела операцию в Курской области. Нет, мы несчастны это. Душа, нет, психологически так легче человеку, потому что он, воевать он не хочет нигде. Вот. Поэтому война – это никогда не вопрос о народе, это вопрос о государстве. Государство должно мобилизовать, объяснить, вот, организовать, ввести кампании свои и решить, когда она заканчивает эти кампании. Поэтому что там народы, социология? Видите, это нас возвращает к первому в начале, что ну, цензура должна быть, меры пресечения. Ну, не знаю, это какие-то вещи такие очень озвученные, фундаментальные. Неловко про них их озвучивать. Я много раз говорю, меня удивляет, почему это не делается. Вот, ну, так как бы куда меня судить? Это как бы, украинцы сами свою историю пишут. Вот, но другое дело сказать, что вот люди не хотят воевать, поэтому давайте не будем воевать. Так люди никогда не хотят воевать. Вот. А что вы хотели? Социологию там будут описывать, что люди хотят воевать? Это такого не бывает. Это будет лживая социология.
1: Ну, тут мы должны все-таки действительно еще раз отметить, что вот такие заявления делают народные депутаты, за них уже кто-то проголосовал, ну и сейчас они имеют, ну, как минимум, там, десятки тысяч людей, которые следят за их публикациями. Ну, понятно, что одна из вещей, которая стала, ну, новой точно в этой войне, это российские удары по мостам через Днепр в Киеве. Да, там, небольшими этими реактивными дронами, очевидно, что, понятно, разрушить мост они не могут, его и ракетами сложно разрушить, но, тем не менее, по дорожному покрытию прилетает дрон, что происходит дальше? Дальше происходит транспортный коллапс, да, ну, то есть, Киев останавливается, все в пробках, среди прочего... Мы помним о том, что как это Z-сообщество, ну то есть вот эти Z-фашисты, турбопатриоты, они давно требовали, чтобы, значит, Россия начала бить по мостам. В принципе, это требование вот сейчас было исполнено. Но часто мы слышим о таком словосочетании, значит, правила и обычаи ведения войны. Может наивно прозвучать, но тем не менее.
3: Правила и обычаи ведения войны придуманы сильными державами, чтобы они друг друга не сожрали в большой войне, чтобы насиловать слабые государства. Вот и все.
1: Можно ли говорить о том, что ну вот, удары по мостам – это ну, какой-то новый этап эскалации?
3: Удары по мостам не имеют никакого отношения к правилам войны. Это фундамент и база любой войны. На войне вы уничтожаете мосты в первую очередь. Вот. Мосты – это как бы логистика, это основа. Вот. Основа основ. Ну, то есть, тут не идет никакого военного преступления. Вы бьете по мостам у врага. Вот. Украина бьет по мостам российским. Вот. Все время, везде, чтобы обрубать логистику. Вот. Поэтому я еще не понимаю, почему есть правила войны. Тут другое говорят, что Россия отказалась от правил войны, но дело не в ударе по мостам, дело в ударах по школам. В детском садику прилетело, да?
1: Да.
3: Если я не ошибаюсь. Да, детский садик, вот школы, да, это военные преступления. Вот. Днем, когда бьют по местам, которые ну, людные места. Вот, это военные преступления. Ну, а военные преступления, опять же, это в рамках чего? Ну, понимаете, принуждение к миру, когда у вас гуманитарное право работает, когда вы будете принуждить к миру, ну, обычно сильные слабых принуждают, вот, и потом заставить их это отчитываться. И вы посмотрите на международные конвенции, которых 4 плюс правки, Вы увидите, что там, ну, вопросы касаются мин, всякие такие штуки. Большие сильные государства или милитаризованные воюющие государства не подписывали. Вы увидите, что, например, США не подчиняется там МУСу какому-нибудь. Почему? Вы знаете, как вам объяснят это? Потому что это нарушение суверенитета. Не может быть никакая институция выше быть, чем ваш суверенитет международный. Так официально скажут вам американцы. Поэтому решение МУСа там, вот, оно невалидно. А почему американцы могут так говорить? Потому что они сильное государство.
1: Ну, они же вообще ввели санкции, по-моему, да, по-моему, против
3: Ну
1: Международного уголовного суда, криминального суда.
3: да. Потому что они, да, по праву сильного. Международные конвенции написаны, чтобы друг друга не сожрали большие государства, которые воюют. Ну, какой-нибудь в новых газовых, ядерных, кибер, биологических и так далее атаках. Вот. Ну и так удобнее насиловать слабых. Вот. Маленькие государства. Поэтому тут как бы... Ну, Украине опять снова самой решать. Вот. Ну, никто, как бы, Россия не соблюдает никакие конвенции с ней. Ну, да, как бы, не вчера, а вообще давно. Вот. Просто воюет. Вот. Просто по праву сильного. Потому что если к России приходят и спрашивают, она просто такая, ну, мы ничто. У нас везде хунта, везде боевики.
1: Тут интересно, значит, есть такой украинский гражданский активист и политик Артем Беденко. Он, значит, цитирует, как он говорит, классическую статью в исследованиях терроризма. Значит, называется она «Стратегия терроризма». В 2006 году вышла. Эндрю Кит, Барбара Уолтер, значит, ее авторы. Там, значит, есть пять логик, цитирую, по которым насилие против гражданских должно принести политический результат. Ну, вот как считает Артем Беденко, что две из этих логик хорошо объясняют удары по киевским мостам. Значит, пишет он так, что первое – это истощение. Нас убеждают, что мы будем платить эту цену так долго, что уступить дешевле. Как считает, собственно, Артем, что вот именно это мы слышим сейчас от поклонников мира любой ценой. Вторая логика – это устрашение. Людям показывают, что государство не способно защитить даже обычную дорогу на работу. То есть конечный адресат удара, при этом не водитель на мосту. Адресаты все мы, кто просматривают эти видео и думают, как изменить свои привычные маршруты. Но дальше он, значит, пишет о том, что стратегия работает просто плохо. Есть такой политолог Макс Абрамс, он, значит, анализировал 28 группировок, которых американский Госдеп считал террористическими, значит, и 42 политические цели, которые они перед собой ставили. Ну и, как показывает статистика, удалось достичь примерно 7% таких целей. Хуже всего удавалось тем, кто бил преимущественно по гражданским. Да? Ну, то есть, тут даже есть несколько примеров. Собственно, США, которые с 70-х годов не идут на уступки террористов, ну, типа, в том числе не платят выкупы за заложников. И приводится пример Израиля времен второй интифады, когда взрывы в автобусах и кафе случались еженедельно. Государство сделало рутиной, ну, тут рутину частью обороны. В смысле, что места взрывов расчищали в считанные часы, автобусные маршруты восстанавливали как можно быстрее, кафе открывалось снова. Цель была в том, чтобы террористы не получили картинки остановившегося города. Как вы считаете, стоит ли подобным путем идти Киеву? Ну, я имею в виду Украине.
3: Правильно, что есть выбор, что ли?
1: А черт его знает. Ну, у нас много критикуют нашего мэра Виталия Кличко. Он в прошлом, понятно, боксер и чемпион. Но вот с хозяйственной стороной у него не очень.
3: Не, ну
1: Можно
3: что, а
1: ли...
3: что,
1: Может...
3: не восстанавливать, что ли, быстро? А что, восстанавливать медленно?
1: Ну,
3: Не понимаю.
1: достаточно все. Много его критикуют, но имеется в виду, достаточно ли подтянуть хозяйственную сторону для того, чтобы ну, снизить эффект от таких ударов, как вы считаете?
3: Не, эффект ударов не будет снижен, это психологический вопрос. В Израиле, когда взрывались автобусы и на улицах все взрывалось, снижался эффект ударов. Просто это рутинизация. Я постоянно с 22 года говорил, что война надолго, и на меня шипели. Вот. Я еще несколько раз другим там давал украинским этим каналам и на марафоне и так далее несколько раз. Ну и там, конечно, всегда хотели, ура, ура, завтра победим. Вот. Я говорю, ну как, война закончится в конце этого года? Я говорю, нет. И мне говорят, а как, в смысле, чего вы такие плохие вещи говорите в эфире людям? Я говорю, а что вы хотите, людям обманывать их? Не дай бог, нельзя людей обманывать. Вот. Тот же Черчилль, он же не сказал людям, сейчас победим, он сказал, под кровь и слезы. Вот. Ну, так вот, я говорил, что война надолго, потому что ну, это логика войны. Вы воюете с таким большим государством, огромным, Россия, которая у нее и у Путина лично, и у России, да, как структура, она не оставит Украину в покое. Вот. Это значит, что, ну, как те же арабы не оставят Израиль в покое. В Израиле воспитывают молодежь, что не в смысле завтра будет мир, а в смысле мы воюем здесь, это война, мы должны драться. Вот. В Украине тоже, ну, типа, ну, война на годы, на десятилетия, вероятно, надо молодежь воспитывать. В России молодежь воспитывают на войну. Увидели? Там воспитывают молодежь на войну. Тратят деньги. Они снижают везде, урезают бюджеты со всего. Они своих детей воспитывают, чтобы убивать украинцев. Так а почему Украина не воспитывает своих детей? Если вы не воспитываете своих детей, их будут воспитывать другие. По-другому не бывает. Их воспитают другие. Их увезут куда-нибудь. Им вкинут в головы ложные всевозможные эти, означающие. И дети должны понимать, что они ведут войну с Россией, и это надолго. Не будет никак, нельзя там, завтра, послезавтра, все, конец. Вы можете что угодно придумать и сказать, что конец, но для России это не будет конец. Россия не скажет, что конец. Россия, наоборот, чувствуя где-то слабину, она еще больше будет тогда давить и хотеть сожрать. А если вы воспитываете людей, то что война навсегда, то тогда, ну, понятно, ну, здесь террор, мы восстанавливаем, мы живем. Назло врагу. Вот. Ну, то есть, не знаю, такие, опять же, фундаментальные вещи довольно, как бы, простые, очевидные. То есть, приходит украинский, это не я придумал, это украинские спикеры. И говорит, война не с 22-го, война не с 14-го. Мы воюем с Россией, вот там, да, герои Крут, Муравьев, да, Москва шла, вот это все. 100 лет, а еще шире, еще больше, там 200 лет. А потом говорят, ну сейчас война через там закончится скоро. Так, в смысле, как это уживается в голове? Если вы 100 лет воюете, то вы еще будете 100 лет воевать? Вот Израиль 75 лет воюет, но ну, опять же, это момент государственности, но воевал до этого еще, когда было это само еврейское поселенчество. Вот, еще не было формальной государственности, ну то есть тоже 100 лет. Вот. Никто не говорит, что все завтра. Мир. Ну, еще может 100 лет дальше воевать. Можно так не говорить, но это звучит страшно. Но тогда у вас не будет государства, не будет детей. Вот детей берут русские, заберут и отдадут их в юную армию. И воспитают из них не украинцев, а русских. И все, и конец будет Украине. Голдомер про это говорила. Каждая нация должна ответить сама себе на вопрос, быть или не быть. Никто не может прийти за украинцев и решить им, как делать. Сами украинцы должны дать ответ, быть или не быть. Хотим существовать или не хотим существовать. Если украинцы хотят существовать как независимое государство, а не как сателлит России, то это не конец завтра войны. Явно. И не послезавтра тоже явно.
1: Ну да, слушайте, это очевидные вещи, но опять же, видите, определенные украинские политики, довольно популярные, продолжают форсить эту тему. Давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говоримо з Ігелем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після новин повернемося до розмови.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. для держави. Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: Реклама на радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Учителі прифронтових і прикордонних громад і надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: для розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Хочу вернутися, продовжити тему того, як события, или, скажем, удари Росії по тилу затмівають те, що відбувається на фронті, то яких достижений, які достижения сил оборони України в тилу російському. Ну тут, понятно, процитирую непосредственно вас. Вы, реагируя на заявление президента Зеленского о том, что Путин приказал бить по Украине без ограничений по всем гражданским объектам, пишите так. Окей, если правил больше нет, если ваш враг ничем не сдерживает себя в плане своей стратегии террора, самое неразумное как раз сдерживать себя. И дальше пишите, самое глупое в такой ситуации, повторюсь, драться с одной завязанной рукой за спиной, как дерется Украина. Мы не в первый раз уже касаемся темы, что такое драться с завязанной рукой за спиной. Ну, давайте еще раз вернемся к ней. Что вы имеете в виду?
2: Вынес ним нафиг гражданскую авиацию, я про это написал. Ну, хватит, ну, серьезно, ну, это постоянно. Вот. Я помню, в 22-м году, опять же, какой-то там марафон был, что-то такое. Вот. Меня сразу спросили, что нужно делать. Я говорю, приносить войну на территорию врага, там, операцию и так далее. Мне в эфире говорит, девушка-то вроде была, что такое. Говорит, ну как, ну нельзя, ну партнеры же не поймут, и вообще мы не такие. И потом в 24-м году Украина начала операцию, Курскую операцию, где русские сбривали свои деревни кабами, когда бомбили украинские войска, которые находились на российской территории, в российских населенных пунктах. Там есть целые деревни, вот уничтожены полностью, потому что их сбривали просто кабами. Свои деревни. Ну, русские, конечно, же не обвиняют в этом украинцев. Украинцы пришли на курскую территорию. Если бы украинцы не пришли, как русские говорят, тогда бы эти деревни были бы целые. Можно включить логику, что если бы русские не начинали войну, тогда бы туда не пришли бы и украинцы. Вот. Но оно же так не работает, такая логика. Ну, враг всегда отчитывает вот этот момент, когда ему сделали неприятно, а не причинно-следственные связи. Если причинно-следственные связи, то тут легко отмотать к тому, что вообще Путин не должен быть у власти. Вот. Ну, диктатор, узурпатор, деспот. Вот. И я с 22 года много раз говорил такие вот вещи очевидные, вот, которые сначала говорили, да нет, да как, так нельзя, нас не поймут, партнеры не поймут, это, а потом Украина это делала, только позже. Вот. Склады Wildberries вынесли. Сильно уменьшилась поддержка партнеров. Сильно вот сейчас Мерец, который приехал в Киев, разговаривает с Зеленским. Сильно он ругал его, Зеленского, за Wildberries и за Озон. Сильно он говорил, что это так не по-европейски, не гуманно, что нельзя, что это нарушение конвенции. Вот, ай-яй-яй, как. Вынести нафиг им авиацию гражданскую, все. Если попадет под раздачу какой-нибудь турецкий самолет, ну так сказать, туркам, а чего вы туда летаете вообще? Война, страна-агрессор, не летайте. Мир не любит покладистых пуделей, мир любит эти, как его, медоедов и росомах. Чем более вы отмороженные и сумасшедшие, тем больше у вас будет поддержки и помощи. Я видел, как там тоже. Ну, это и псошка российская, русские-то вкидывают, говорят, вот Израиль со своей этой политикой, смотрите, все в мире на него шипят. Это и псошка, потому что если вы сядете и всерьез посмотрите, что происходит, вы увидите, что уровень контрактов и заказов у Израиля увеличился 7 октября. Договоренностей, когда Германии, Греции, Аргентине и другим делаются целые, закрываются программы, где под ключ создаются на многомиллиардные контракты. Этого не было раньше. Почему приходят к Израилю и говорят, вот, давайте с нами? Не просто мы купим у вас что-то, давайте мы купим у вас дрон, давайте мы купим у вас под ключ, все с нуля, абсолютно. Вы понимаете, что такое создание с нуля? Туда едут целые делегации. Это самая лучшая дипломатия на свете. И едут целые команды специалистов работать на десятилетия, поддерживать. То есть, как бы это государство подписывается, мы с вами надолго вместе. И платим вам еще и миллиарды. Да, не, ну официально в Европе придут и скажут, кошмар какой, вот свободный пластилин, вот это вся, короче говоря, вот эти кошмарные, вот ужасные, эти, как его, евреи, то-то-то. Ну, официально, да. А закулисно и то, что реально будет, это потом, ну, покупка оружия. Вот. И долгосрочные связи на десятки лет. Потому что понимают, что с Израилем можно иметь дело. Потому что он не дает слабину. Потому что он не свои позиции не сдает. Это самое важное для государств. Государства смотрят друг друга, это психические объединения. Вот. Они смотрят на других, вот сдаете вы в позиции или не сдаете. Никто бы и с Израилем не договаривался на такие большие контракты, на такие огромные суммы. И когда вы подписываете настолько, ну, долгие вот эти вот сроки, если вы понимаете, что Израиль сдает позиции, завтра все его растопчут, как бы здесь его арабы растопчут, здесь его Иран растопчет, здесь его МУС растопчет, здесь его от него все откажутся и так далее. Вот. Там же нет никаких сентиментов. Только бизнес, то, что называется. Вот. Финны, чехи, немцы покупают у Израиля просто максимально жирнющие эти. Вот. Просто гуглим, открываем, смотрим рост договоренности контрактов, уровень взаимодействия с этим, как его, в странах Азии, благодаря Азербайджану. Да даже Турция, которая у нее максимально отбитая риторика Эрдогана, ну, максимально отбитая абсолютно. Но он говорит, что Нетаньяу это Гитлер, а Израиль это Третий Рейх. Вот. Ну, буквально цитаты. То есть Эрдоган вот так говорит. Вот. При этом закулисно есть связи, Азербайджан поддерживает взаимодействие. Более того, туркам выгодно то, что Израиль разматывал Иран и давит на Иран. И на долгосрочных перспективах рассматривают, что вот общего больше у Турции, у Израиля, чем противоречит. То есть это все популизм вот, в угодно глупых и бедных у Эрдогана. Реальные дяди, вот, делают большие контракты надолго. Вот в этом плане все будет хорошо, потому что будущее вашего государства зависит не от того, как вас пожалели и поплакались по вам, а по деньгам. Если у вас деньги для того, чтобы ваше государство функционировало. Если у вас будут деньги, у вас будет сильная армия. Если у вас будет сильная армия, вы будете существовать. Какие бы Эрдоганы ни пришли и какими бы Гитлерами вас ни назвали. Тот же, кстати, Гитлеру, да, Третий Рейх развалился. Почему? Потому что все у него пальцем тыкали и говорят, нет, ресурсы и деньги. Просто вы выбивали им возможность, там, ну, нефть, все эти, короче говоря, остальные ресурсную базу и так далее. Вот. Они потому что пришли и сказали, знаете, Гитлер плохой, ну ладно, и немцы таки сдулись сразу. Вот. Вот это главное, а не то, как о вас будут думать. И опять же, уже вспоминал Голду, я вспомню еще, у Рошенко Киева, кстати, главный мэр. Она говорила, что лучше получать ноты протеста, чем письма соболезнования. Вот. Какая разница, что вы хорошие и добрые, и не делали военных преступлений, если вы умрете, и вас не будет, если ваше государство сгинет. Израиль мог бы еще в 40-е, 50-е годы проиграть, и тогда бы никто бы его сегодня не обвинял бы. Потому что легче было бы тем, кого порезали бы и скинули в море, и утопили тогда евреев, вот, израильтян, убили бы. Им что-то этого легче было бы? Ну, это же абсолютно дебильная, абсолютно тупая логика, когда такое говорят. Ну, кстати, только Россия. Россия это раскручивает тоже. Вот. Она это вбрасывает максимально. Вот мы не такие, вот это мы. Это вот Россия, это часть российской псохи. Мы не такие. Вот. А какие? Как? Покорные пудели, которых растопчут? Не, потом вынесите нафиг гражданскую авиацию. Зачем она им нужна, я вообще не понимаю. Ну, типа, ну, если Россия это враг, и вы с ней воюете, у них гражданская авиация. У вас есть ли у Украины возможности по ней бить? Да, есть. Дроны на 1000 километров летают. Что такое самолетик гражданский? Вот. Там чихни возле него, он развалится уже. Видели этот авиарейс, который террорист пытался захватить израильский?
1: По
2: Вот.
1: Дубаю, да.
2: Да. Там же как этот, они из пике вышли всего лишь. Так вот из-за перегрузки там пике, там полхвоста оторвало самолету. Ну, киля. То есть это столько хрупкие штуки. По ним даже бомбить не надо, там чуть-чуть не так штурвал дернет, там уже что-то отваливается у него. Они буквально рейсово летают прямо вот так вот. Это не истребители какие-то. Туда послать эти, как его, ФП-дроны, Фламинго. Фламинго косой, неточный, да, но там фига, взрывчатка где-то рядом упадет, и все, там накроет взрывное это. Вот. Вынесли гражданскую авиацию к херам собачьим. Европейцы будут, допустим, возмущаться. Да пусть возмущаются. Вот. Они не снизят это, они не снизят помощь, они не прекратят помощь, потому что они не хотят воевать с русскими. Они только больше добавят, потому что Россия, которая расхерачивает гражданскую авиацию, она еще менее способна воевать, вот, вести боевые действия где-то. Она еще более заинтересована где-то вот все-таки договориться, чтобы такие вещи прекратили делать. Вот. Это довольно-таки фундаментальные вещи снова, вот, но ладно, окей, хорошо. Можно сколько угодно было говорить, мы не такие, потом бац, вынесли Мазон и Вайлдберрис. Так, может быть, раньше надо было это делать? На гражданской авиации вынести, короче. Слушайте, ну на самом деле это же не только гражданская авиация, есть еще цели. Вот. И еще вещи, которые можно делать. Просто гражданская авиация это что-то на поверхности. То есть оно очевидное. Вот. Зеленский объявлял, что в России все, как бы нелетная зона. Ну, так если объявил, так вы выносите им авиацию, делайте им реально нелетную зону.
1: А как можно объяснить, почему мы этого не делаем? Ну, действительно, президент
2: Ну, я
1: Украины
2: не знаю,
1: говорил о том.
2: это не ко мне,
1: Я
2: это вот
1: понимаю, не, и ко мне тоже.
2: политики, которые
1: И не ко мне
2: политиков
1: тоже. Ну, а
2: Минаха,
1: если делать
2: спрашивайте их.
1: предположение, вот почему мы этого не
2: Я
1: делаем?
2: серьезно не знаю. Я не знаю, не, серьезно, я без понятия. Вот, я не знаю. Вот понимаете, вот почему Украина нанесла вот удар, ну, зашла на территорию России и нанесла этот удар в Курской области в 2024 году, но не в 2023. Почему в 2023 она атаковала в лоб? Я не знаю. Ну, есть куча всяких гипотез, предположений и так далее. Вот. Ну, всегда мы можем, понимаете, вот есть вот это вот, знаете, этот мем с котиком, мне очень нравится. Там не дураки сидят, там дураки сидели. Ну, там можно все объяснить абсолютно. Оно прикольно, смешно, но оно же не... Понимаете, в чем проблема? Это вот там дураки сидели, да, там не дураки сидят. Что все-таки принимать решение один человек, ну, даже в Генштаб, да, говорят, в Генштабе сидит какой-то один глупый человек. Ну, это Генштаб, это сотни тысяч, это все живые механизмы, работающие и так далее. Не-не, это всегда чуть сложнее, конечно, чем просто дураки. Хотя человеческий фактор дурости, его нельзя откидывать. Ну, люди вообще как бы существа глупые, как бы, в своей массе. Вот. Но часто тут бывают моменты намного дальше, чем просто дураки, какая-то дурость. Вот, ну я не знаю и не хочу гадать. Я просто говорю, что такие вещи очевидны. Очевидно, вынести нафиг авиацию гражданскую в России. Она не нужна. Ночью украинцы добрые люди, гуманные, ночью, когда там никого нет, вот, пустые самолетики. Ну, русских сами себя там перебьют. Зачем их это? Вот, а вот самолетики вынести нафиг.
1: Я тут, знаете, сейчас хочу коротко процитировать такого Алексея Копытька. Он занимался коммуникациями министра обороны Резникова. Он, значит, периодически публикует такие аналитические посты. И фактически, как он объясняет, почему кажется, что все плохо, да, ну вот в смысле для украинцев, но обычных гражданских украинцев, которые, значит, не воюют, возможно, донатят, но при этом, ну, ничего не знают о том, что происходит на войне в реальности. Так вот, я коротко процитирую, написал так, что ну, весной Украина завладела определенным преимуществом в средних длинных ударах дронами. Это создало духоподъемную картинку. Ну, было очевидно, что данное преимущество носит временный характер. Такие оговорки игнорировались. К осени вышли на определенное плато. Привычные достижения стали восприниматься как должное. Ну, то есть бензиновый кризис в России никуда не делся. Но это уже не так зрелищно, то есть он перешел в хроническую фазу, но это не так зрелищно. Темп выноса энергообъектов на временно оккупированных территориях снизился. Но почему? Просто потому, что стало меньше целей, потому что их выбили, работа не прекратилась, но кого этим удивишь? Отдельный сюжет – работа против российской авиации, масса результатов на аэродромах, однако наглядности нет. Все ушло на задний план, потому что острая боль и наглядная картинка сужают фокус. Фактически он пишет о том, что не хватает спектакулярности, да? Не хватает ну, как бы
2: Ну,
1: зрелищности.
2: это проблема современная, тут медийность, что люди сидят в телефончиках и смотрят на войну, как на какое-то медиа-шоу. Это проблема. Глобально ситуация в Украине намного лучше, чем даже в 2022 году она была. Киев был в полуокружении, мог пасть. Херсон был захвачен. Враг возле Харькова буквально был, возле него прямо, в полуохвате. То есть ситуация Украины лучше в этой войне, чем была. Вот, поэтому просто люди такие живут и думают, а, ну, это где-то какое-то АТО где-то там далеко. Очередное. Нет. Ну, тут война большая. Государство с государствами. Индустриальная война. Вот, стенка на стенку. Никакой не АТО где-то там. Вот. А, так да, ну люди просто видят все эти там красивые это, вот, смотрят. А, на самом деле делается рутинная работа колоссальная украинскими войнами. Вот. Как бы людям не было тяжко в тылу, я без иронии говорю тяжко. Вот. Это даже близко не приближается к тому, что переживают войны на фронте. Вот. И войне, конечно же, должен на войне, конечно же, тыл должен полностью работать ради фронта, ради людей. Я помню, такая штука была. Я даже не факт, что это даже сбросили, кстати, Россия сбросила. Это вполне могли и сами же, ну, оригинал люди говорить. Вот в тылу так хорошо люди живут, и это хорошо. Потому что вот для этого это сами военные говорили некоторые, я видел украинские. Вот для этого мы воюем, чтобы люди в тылу хорошо себя чувствовали. Это пипец ложная штука. В войне такого масштаба ты должен обслуживать полностью фронт. Потому что люди на фронте воюют не для того, чтобы люди в тылу, вот это сейчас хорошо, а чтобы выжить. Чтобы выжить. Потому что иначе потом вообще никому не будет хорошо. Ни тем, кто вернется, ни тем, кто в тылу был. Если речь о выживании и сохранении суверенитета. Украина же хочет сохранить суверенитет, чтобы она не стала в подчинении Москвы. Вот. Цель же Путина какая в конечном итоге? Подчинить всю Украину любым способом. Сателлит, аннексия, марионетка, шутовское правительство каких-нибудь там этих Януковичей, Царев и так далее. Главное подчинить себе Украину. Украина была полностью подчинена лояльно Москве. Это, то есть потеря суверенитета полная и свободы. Если важно сохранить суверенитет, то все должно обслуживать военную машину, армию. В первую очередь тыл. Должны ее обслуживать. И все, что для этого требуется. Для этого требуется очень много. То есть много разных мер. Вот.
1: Есть же довольно распространенная точка зрения, хоть она и может прозвучать цинично, что, ну, конечно, участившиеся удары по Киеву определенным образом дисциплинировали Киев, да, но вот имеется в виду, что вот эта отдаленность, что война, она где-то далеко, что, ну, как минимум в Киеве так уже никто не думает. Я, знаете, напоследок хочу тут поделиться одной мыслью, не знаю, будет ли вам интересно. Я, короче, прочитал книжку Эвана Гершковича, это тот самый журналист Wall Street Journal, которого, значит, в 23-м году арестовали в России и обвинили в том, что он шпион, ну и там, значит, обменивали его в финале вместе там с русскими оппозиционерами и с двумя американскими гражданами, там вот этого Красикова, который в Берлине, значит, убил чеченского оппозиционера, застрелил, сидел пожизненно в немецкой тюрьме. И там очень интересная штука. Ну, то есть этот Гершкович, ну, достаточно молодой, он приехал в Россию в 17-м году, у него родители из Совка, они уехали в 80-х годах, ну, собственно, как это, по еврейской линии. Папа из Одессы, мама из Питера, бабушка из Донецка, кстати. В общем, приезжает он в Москву, понятно, он поддерживает все либеральное, все хорошее. Там вместе с Навальным ходит на вот эти, значит, протесты. Короче говоря, начинается полномасштабная война. Он уже работает в Wall Street Journal, хочет написать о том, ну что же там происходит в ВПК России, встречается с чуваком, который говорит ему, что даст ему информацию о танковом заводе, что там происходит, ну и там его повязали. Ну и дальше, значит, книжка хорошая, на самом деле хорошая, и в финале она заканчивается очень интересно. Значит, уже на свободе, уже его обменяли, уже со своим там ПТСРом, он, значит, пишет о том, что ну вот что его больше всего удивляет, как же все-таки Путина убедили в том, что он на самом деле шпион. То есть это тот же самый человек, который знает, как травили Навального там в трусы, ему, значит, какой-то этот новичок мазали, как по приговорам, сфабрикованным абсолютно, садили его вот этих вот, ну, российских, московских друзей-журналистов, там, активистов и так далее. Но он всю книжку терзается, значит, мыслью, как же могли убедить Путина, что он, ну, в смысле, этот Гершкович, который работает на Wall Street Journal, просто журналист, что он действительно шпион. И вот мне кажется, это очень хороший, ну, такой симптом или очень хороший диагноз, в принципе, нашим западным партнерам. Зная о том, что Путин кровожадный убийца-людоед, они все равно будут думать о том, что, ну, все-таки там какая-то есть толика разума, там что-то есть такая-то логика, где-то мы что-то сделали не так, где-то мы ошиблись, и вот Путин поэтому так себя ведет.
2: Не,
1: Как
2: ну
1: вам такое?
2: солидарность. Не, нет, это еще дело в солидарности сильных лидеров и так далее. Вот. Ну, то есть Франция и Германия в Африке-то воевали. Ну, Германия, ладно, там как бы умеренно относительно, но Франция. Вот. У Франции она сидела в целый. Сейчас сидит, ну, сидела еще больше куча государств, там, где сейчас пришел российский африканский корпус, там Франция сидела когда-то. Вот. Они там все стреляли, это все. Какие-то ездят где-то Туареги, они поднимали беспилотник, бах по ним. Авиацию поднимали. Франция. Никто же не пришел не говорит, что лидер Франции это какой-то злодей. Не, ну леваки, которые против НАТО, против империализма западного, они всегда говорили. И сейчас, и сегодня вам скажут. Но в массе своей, за пределами леваков, обычно против этого выступали кто? Ну, как раз третий мир. Арабы, мусульмане, ИГИЛ. Называл крестоносцами, что они должны убраться отовсюду. Вот. Не только Францию, но Францию в том числе. Вот. А европейцам было пофиг. Ну, какие-то где-то негров убивают, каких-то и так далее. Бомбят. Украине было, думаю, пофиг. Вот. Но я не помню, чтобы в Украине переживали, что Франция кого-то где-то бомбит в Африке. Вот. По-моему, даже СМИ про это не писали особо. Вот. Не то, чтобы люди вообще об этом знали. Потому как бы солидарность, вот там, вот Макрон кого-то бомбит, вот Путин кого-то бомбит. Вот. То есть, видели Макрона определенную родственную душу в Путине? Да, все лидеры такого уровня высокого. Там же большое сочувствие к Путину есть. Ну, то, что он обосрался, у него не получается. Это видно там на тоже, как американцы говорят, да хватит уже, ну, типа, ну, вы позоритесь. Вот. Там буквально там было так сказано, вот он так старался, Путин, так старается, у него ничего не получается. Вот. Помните, было обнародовано разговор Зеленского с Макроном в первый день вторжения полномасштабного?
1: Сами
2: Помните, что
1: французы
2: спросил Макрон?
1: опубликовали, да.
2: Да, что Макрон спросил Зеленского? Он говорит, что он пришел со всеми своими силами, со всей своей армией к вам? Вот так он спросил его. Типа, не какая-то какая-то операция, да? Вот он пришел к вам вот со всем этим. Ну, логично, что у Украины, у которой ничего не было, кроме стингеров и ржавых джавелинов, которые под ключом были, нельзя было их использовать, которые вообще ничего еще не дали, да? Очевидно, что когда он такой Зеленского спрашивает, Зеленского спрашивает такой вопрос, это подразумевается, ну, как бы, конец, все, ты сворачиваешься, уезжайте. Ему на второй день предложили уехать, покинуть Киев. Ну, это как бы солидарность. Вот. То есть, ну, один бандит пришел с большой бандой. Зеленский звонит второму бандиту. Звонит второму бандиту. И этот бандит спрашивает, а что? А тот пришел со всей своей этой бандой, со всеми своими братками, дубинками, вот, ножами, пистолетами. Да. Вот так. Ну, то есть, ну, вещи как бы очень на поверхности, на самом деле, очень такие, типа, понятные.
1: Ігор, дякую вам дуже за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий глядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.